0: Вы слушаете Беринчи Радио, в эфире итоговый выпуск новостей. У микрофона Канат Султакеев, за режиссерским пультом работает Эльдиар Эркинбекулу. Шанхайская организация сотрудничества отмечает в этом году 25-летие. За четверть века она превратилась в одну из крупных площадок международного взаимодействия. Сегодня в Бишкеке состоялось заседание Совета глав государств, членов ШОС под председательством Кыргызстана. Лидеры обсудили вопросы безопасности, экономики, транспорта, цифрового развития и гуманитарного сотрудничества. По итогам заседания было принято и подписано 28 документов. Кыргызстан также передал председательство в организации Пакистану. А продолжением юбилейного саммита стала встреча в формате ШОС Плюс, объединившая государства, партнеров и международные организации для обсуждения глобальных вопросов и будущего международного сотрудничества. О главных итогах саммита и встречи ШОС Плюс в нашем репортаже. Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году. Изначально в нее входили 6 государств – Кыргызстан, Казахстан, Китай, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Сегодня ШОС объединяет уже 10 государств. За 25 лет ее повестка значительно расширилась. Помимо безопасности, организация занимается развитием торговли и инвестиций, транспорта, энергетики, цифровых технологий, культуры и образования. Юбилейный год совпал с председательством Кыргызстана. Сегодня в Бишкеке президент Садыр Джапаров открыл заседание Совета глав государств, членов ШОС. Выступая перед участниками, он обозначил основные приоритеты дальнейшей работы организации. Это укрепление доверия и безопасности, развитие экономики и транспорта, цифровое сотрудничество и гуманитарные связи.
1: Философией кыргызского председательства стала народная мудрость «Ырысалды ынтымак». Единство – основа благополучия. В этих словах заключена и сама суть шанхайского духа. За этот период нами проведено порядка 200 мероприятий. Мы укрепили взаимодействие в сфере безопасности, продвинули экономическую и транспортную взаимосвязанность, углубили культурно-гуманитарные связи, вывели вопросы цифрового развития и искусственного интеллекта в число практических приоритетов организации.
0: По итогам заседания главы государств приняли Бишкекскую декларацию 25-летия ШОС и ряд других документов. Всего было принято и подписано 28 документов, охватывающих вопросы безопасности, экономики, цифрового развития, энергетики и гуманитарного сотрудничества. Отдельное внимание уделено транспортной взаимосвязанности. Одним из ключевых проектов в этом направлении остается железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Говоря о дальнейшем развитии организации, участники саммита также подчеркнули необходимость укрепления экономических связей и реализации совместных проектов. Завершая председательство Кыргызстана, Садыр Джапаров передал эстафету Пакистану. Но юбилейный саммит на этом не завершился. Следующим важным этапом стала встреча в формате ШОС Плюс. В отличие от заседания Совета глав государств, формат ШОС Плюс позволяет расширить круг участников и обсудить общие проблемы с государствами-партнерами и международными организациями. Сегодня в Бишкеке в этой встрече приняли участие представители 18 государств и 7 международных организаций. Главная тема – роль ООН в формировании справедливого миропорядка и развитии многополярного мира. Для Кыргызстана проведение такого диалога стало одной из важных частей председательства в ШОС. Президент Садыр Джапаров отметил, что организация за 25 лет стала значимая площадка международного сотрудничества. По его словам, в условиях меняющегося мира особенно важно сохранять диалог и искать совместное решение глобальных проблем.
1: Для нас большая честь завершать свое председательство мероприятием в таком широком и представительном формате. Тема нашей встречи – ООН как ключевой элемент справедливого миропорядка, вклад государств ШОС Плюс – формирование многополярного мира. Выбор этой темы обусловлен глубокими изменениями, происходящими в современной системе международных отношений. Сегодня особенно важно подтвердить центральную координирующую роль Организации Объединенных Наций и общую ответственность за формирование справедливого, устойчивого и равноправного миропорядка.
0: центре дискуссии оказался вопрос о будущем международного сотрудничества и роли существующих международных институтов. Участники говорили о необходимости укреплять многосторонний диалог, уважать международное право и совершенствовать механизмы глобального управления. Особое внимание было уделено Организации Объединенных Наций. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш отметил необходимость адаптации международных институтов к современным реалиям. По его словам, мир становится более многополярным, и международная система должна учитывать интересы более широкого круга государств.
2: Ваше превосходительство, наш мир становится все более многополярным. Это хорошее направление. Соотношение сил меняется, однако многосторонняя организация по-прежнему в своем основе отражает реалии. Мы должны реформировать наши многосторонние институты, включая Организацию Объединенных Наций, без каких-либо двойных стандартов. Ваше превосходительство, мир становится все более многополярным, но мы должны реформировать. Соотношение сил меняется, однако многосторонняя организация по-прежнему в своей основе отражает реалии 1945 года. Мы должны реформировать наши многосторонние институты, включая Организацию Объединенных Наций и Бреттон-Вудскую систему, с тем, чтобы они отражали реалии сегодняшнего дня, а также расширять представительство и влияние развивающихся стран в целях формирования справедливого мирового порядка.
0: Эта тема получила продолжение и в выступлении президента России Владимира Путина. Он подчеркнул значение ООН как главной международной площадки для диалога и сотрудничества и высказался за повышение эффективности ее работы.
3: Речь идет о формировании нового, подлинно справедливого, многополярного миропорядка. Этот процесс носит объективный и, прямо скажем, для всех это уже понятно, необратимый характер. Многие государства стремятся самостоятельно определять свою судьбу, самым решительным образом отстаивать свои законные интересы, активно участвуя в международной жизни. С учетом этого объединяющая и созидательная деятельность ООН весьма востребована. Всемирная организация, несомненно, должна сохранить за собой функции главного механизма согласования интересов. Она так и создавалась с самого начала, как механизм согласования интересов. И, конечно, не может быть организации, которая продвигает интересы какой-то одной страны или группы стран.
0: Юбилейный саммит в Бишкеке подвел итоги председательства Кыргызстана и определил новые направления работы ШОС. Теперь председательство переходит к Пакистану, и следующий этап покажет, насколько решения и инициативы, принятые в Бишкеке, смогут получить практическое продолжение. Канат Султакеев, Биринчи Радио. На новом стадионе «Бишкек-Арена» 31 августа состоялось открытие шестых всемирных игр кочевников. Церемония открытия стала масштабным международным событием, объединившим представителей 106 стран мира. В ней приняли участие 2355 спортсменов, тренеров и представителей делегации. Подробности в материале Айдай Назаркуловой.
4: 31 августа на новом стадионе «Бишкек-Арена» состоялось открытие шестых всемирных игр кочевников. Президент Кыргызской республики Садыр Жапаров принял участие в церемонии открытия игр. Церемония открытия стала масштабным международным событием, объединившим представителей 106 стран мира. В ней приняли участие 2355 спортсменов, тренеров и представителей делегаций. Перед началом официальной части для гостей и участников мероприятия выступили известные отечественные эстрадные исполнители.

0: В своем выступлении глава государства поприветствовал участников шестых всемирных игр кочевников и отметил значение этого масштабного международного спортивного форума, способствующего сохранению и популяризации культурного наследия и традиций народов мира.
1: Сегодня, здесь, у подножья Алатуо, мы становимся свидетелями особенного исторического дня, когда прошлое, настоящее и будущее Кыргызстана соединяются в одном времени и в одном пространстве. Сегодня, 31 августа, 35-я годовщина независимости Кыргызской республики, именно в этот день официально открываются шестые всемирные игры кочевников, прославляющие перед всем миром наследие великой кочевой цивилизации, созданной нашими предками. А этот же день приходится саммит, посвященный 25-летнему историческому юбилею Шанхайской организации сотрудничества. Участие в юбилейном саммите более 15 глав иностранных государств, а также руководителей авторитетных международных организаций во главе с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем придает особый статус и значение сегодняшним событиям. В связи с этим от себя лично и от имени всего кыргызского народа выражаю глубокую признательность своим коллегам и руководителям международных организаций. Все эти масштабные события проходят на современном стадионе «Бишкек-Арена», который символизирует новые возможности нашей страны, будущее спорта и молодежи.
0: Несмотря на то, что каждое из мероприятий, которые проходят в эти дни в Бишкеке, само по себе является историческим событием, безусловно, главным из них, имеющим особое значение, является 35-летие независимости Кыргызской республики. Истинное значение независимости заключается в знании своих корней, бережном сохранении традиций и обычаях, уважении и ценности родного языка, возможности самостоятельно определять свою судьбу и ответственности за построение собственного будущего, подчеркнул в своей речи президент.
2: Как страна, основавшая игры кочевников, мы не только знакомим весь мир со своей историей и наследием, но и демонстрируем, что являемся современной страной, устремленной в будущее. Ровно 5 лет назад, выступая на церемонии принесения присяги, я особо подчеркнул: новый Кыргызстан должен стать страной свободных граждан, гордыхся историческим прошлым, удовлетворенных сегодняшней жизнью и оптимистично смотрящих в свое будущее. Сегодня мы выполняем большинство данных нами обещаний, строим и укрепляем этот новый Кыргызстан. В настоящее время реализуется целый ряд проектов такого масштаба, которые еще недавно казались для нашей страны недостижимыми. Уважаемые участники шестых всемирных игр кочевников. Игры кочевников — это великая культура, унаследованная от древних кочевых народов, населявших евразийское пространство. Древних гуннов, древних кыргызов, древних тюрков, древних тюргешей и других наших кочевых предков. Это духовное и культурное наследие сегодня возрождается в новом содержании посредством всемирных игр кочевников. На этот раз спорт, культура и наука объединены в единую концепцию. На берегу священного озера пройдут сотни культурных мероприятий, от традиционной музыки и искусства манасчи до современных творческих проектов. Пусть Бишкек-арена, где стартуют шестые игры кочевников, станет местом побед молодого поколения и новых успехов Кыргызстана. А 35-летие нашей независимости пусть придаст новый импульс дальнейшему развитию нашего государства. Пусть Кыргызская республика станет процветающей, свободной страной, уверенно смотрящей в будущее. Итак, шестые всемирные игры кочевников объявляю открытыми.
0: Продолжением церемонии стал парад стран-участниц. Представители 106 государств прошли по стадиону, продемонстрировав многообразие народов и культур, объединенных идеями дружбы, мира и взаимного уважения.

0: біздің жалпы спортшылар парадты жиынтықтап өтіп келе жатышат. Сөзсіз түрде урматтуу президентибиз Жапаров Садыр Нургожоевич жана биринчи айым өзгөчө толкундануу менен ордуларынан туруп биздин курама команданы тосуп турган чагы.
1: На открытии всемирных игр кочевников пришло большое количество гостей, среди которых были депутаты Жогорку Кенеши, общественные деятели, туристы из разных стран мира и кыргызстанцы, решившие посетить открытие игр кочевников в День независимости. Депутат Жогорку Кенеши Эльвира Сурабалдеева поделилась своими мыслями и впечатлениями от стадиона.
2: Мы приехали сегодня на открытие арены ИВИК. Масштаб арены и ее внутренняя планировка лично на меня произвели очень сильное впечатление. Здесь можно удобно разместиться вместе с гостями, приехавшими из других стран. Обзор очень хороший. В целом масштаб действительно большой. Я думаю, эта арена должна стать одним из символов Центральной Азии. Это во-первых. Во-вторых, сегодняшний большой праздник, шоу, спортивные игры и масштабное мероприятие, посвященное 35-летию, все это объединяется в одно большое событие. Пусть наше государство развивается и движется вперед. Дай бог, впереди нас ждет еще много хороших перемен и достижений.
1: Церемония открытия Всемирных игр кочевников, как и открытие нового стадиона, это грандиозное мероприятие, отметили журналисты из разных стран. Они поделились своими впечатлениями.
3: Come from China. This place, I think it's really beautiful and huge.
4: Мы прилетели из Азербайджана под большим впечатлением от мероприятия. Игры кочевников – это очень сближающее мероприятие, потому что мы тоже тульский народ, и наше государство дружит. Это большое мероприятие, шикарный концерт, шикарное мероприятие, шикарные люди. Всех поздравляю, кстати. 31 августа всех киргизов поздравляю с Днем Независимости.
5: I'm from Czechia, from Prague. First opinion is it's a great building, great opportunity to see many people together from many, many countries.
6: Казахстаннан келдим. Что вы думаете о Бишкек арене? Аукумы, масштабы өте кең. Жалпы Орталық Азиядағы қазіргі уақытта ең үлкен арена болып отыр. Бұл жерде дәл осындай ең бірінші өтіп жатқан шаралардың ішінде тұсауын кесіп жатқан ол әрине дүниежүзілік көшпенділер ойыны 6-шы. Сондықтан да алдағы уақытта бұдан да ауқымды іс-шаралары дәл осы Бішкек аренада өтеді деген сенімдемін. Және де бауырлас қырғыз халқына сәттілік тілеймін.
1: Особое место в программе заняло масштабное театрализованное представление, посвященное многовековой истории и богатому культурному наследию кыргызского народа. Зрителям были представлены яркие танцевальные постановки, конные выступления, элементы традиционной джигитовки и национальных конных игр. В красочном шоу приняли участие многочисленные артисты, всадники и творческие коллективы. Современные технологии дополнили традиционную составляющую представления. В ходе церемонии были использованы элементы лазерного и огненного шоу, создавшие масштабные визуальные эффекты и подчеркнувшие зрелищность постановки. Церемония открытия завершилась праздничным фейерверком и выступлением звезды мировой эстрады. Айдай Незаркулова, Биринчи Радио.
7: В Кыргызстане реализуется целый ряд крупных проектов, которые должны открыть новые возможности для развития экономики, транспорта и энергетики. О масштабных инициативах президент Садыр Жапаров говорил накануне 31 августа на церемонии открытия 6-х всемирных игр кочевников. Подробнее в нашем репортаже.
8: Сегодня в нашей стране реализуется целый ряд масштабных проектов, которые ранее казались недостижимыми. Об этом президент Садыр Жапаров заявил 31 августа на церемонии открытия 6-х всемирных игр кочевников. Одним из ключевых проектов глава государства назвал строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Для Кыргызстана эта магистраль имеет стратегическое значение. Она должна расширить транзитные возможности страны, открыть новые маршруты для перевозки грузов и создать дополнительные условия для развития торговли и логистики. Строительство железной дороги уже началось. По словам главы государства, железная дорога способна изменить представление о геополитической роли Кыргызстана и превратить страну в важное транспортное звено региона.
9: В настоящее время реализуется целый ряд проектов такого масштаба, которые еще недавно казались для нашей страны недостижимыми. Началось строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, реализация которой изменит представление о геополитической роли Кыргызстана. Еще один проект исторического масштаба — строительство Камбаратаинской ГАЗ-1 мощностью 1860 мегаватт активно продолжается. Строительство круглогодично действующего горнолыжного кластера «Алатоо Резорт» позволит значительно повысить международную привлекательность Кыргызстана как туристического направления, доступного для путешествий в течение всего года. В целях развития финансовой и инвестиционной системы страны на берегу Иссык-Куля мы запустили специальную финансовую инвестиционную территорию Тамчи. Данная территория обладает особым правовым режимом и осуществляет деятельность на основе английского права. Если говорить кратко, динамику развития нашей страны подтверждают темпы роста валового внутреннего продукта.
7: Железная дорога — не единственный инфраструктурный проект, о котором говорил президент. Еще одно стратегическое направление — энергетика. Продолжается строительство Камбаратинской ГЭС-1. Проектная мощность станции составляет 1860 мегаватт. Для Кыргызстана реализация этого проекта имеет долгосрочное значение. Новые генерирующие мощности должны укрепить энергетическую систему страны, увеличить производство электроэнергии и создать дополнительные возможности для экономического развития. При этом Кыргызстан развивает сотрудничество сразу с несколькими международными партнерами. 5 июня текущего года президент Садыр Джапаров принял специального представителя Европейского союза по Центральной Азии Эдуарда Стипрайса. Стороны обсудили дальнейшее взаимодействие Кыргызстана и Европейского союза. Отдельное внимание было уделено Камбаратинской ГЭС-1 и проектом в рамках инициативы Global Gateway. Эдуард Стипрайс назвал Камбаратинскую ГЭС-1 одним из флагманских проектов сотрудничества Кыргызстана и Европейского Союза.
10: Вы уже упомянули проект Камбарата-1. Со стороны Европейского Союза это рассматривается как один из так называемых флагманских проектов. В том числе в силу того, что он уникален по своей сути, ибо он затрагивает три страны региона, которые договорились непосредственно участвовать в создании, в развитии этого проекта и потом и в управлении этой гидроэлектростанцией, что будет иметь огромное значение как для энергообеспечения региона, так и, кстати, для сотрудничества со странами Южной Азии.
7: Еще одно направление, которое сегодня получает новый импульс – туризм. В Кыргызстане реализуется проект круглогодичного горнолыжного кластера «Алатоо Резорт». Его задача – создать современную туристическую инфраструктуру и сделать горные курорты привлекательными для отдыха не только зимой, но и в течение всего года. Одним из участков проекта является курортный городок Джиргалан. Здесь продолжаются организационные и технические работы по вводу в эксплуатацию канатных дорог Б1 и Б2. В подготовке объекта участвуют специалисты «Алатоо Резорт» австрийской компании «Доппельмайер» проектной и подрядной организации. Запуск новых объектов должен расширить возможности курорта и создать условия для дальнейшего развития туристической инфраструктуры. О том, что даст запуск канатных дорог и на каком этапе находится работа, рассказал председатель правления «Алатоо Резорт» Джаркынбек Максутов.
11: У нас есть договор с компанией «Доппельмайер». «Доппельмайер» до конца декабря этого года должны построить еще 4 канатки. Всего мы планируем в этом году, в декабре, открыть первый этап Джиргаланга 6 канатками общей протяженности 8 километров. Помимо этого, ведется строительство дороги, ведется строительство очистных сооружений, электроэнергии и всех коммуникаций.
7: Наряду с инфраструктурой, энергетикой и туризмом Кыргызстан делает ставку на привлечение инвестиций. Одной из площадок для этого становится специальная финансовая инвестиционная территория Тамчи. Здесь создаются условия для работы отечественных и зарубежных инвесторов, запуска новых проектов и развития бизнеса. Главная задача – сформировать площадку, где инвестиции смогут превратиться
8: превращаться в конкретные проекты, новые предприятия и рабочие места. Сегодня среди резидентов территории представители бизнеса из разных стран. О своих проектах, возможностях и перспективах работы в Кыргызстане рассказывают резиденты финансовой инвестиционной территории Тамчи, представитель Казахстана Владимир Скрынник и представитель Южной Кореи Со Дон Хён.
12: Экономических зон, на мой взгляд, она помогает очень сильно развиваться как самому бизнесу, так и стране, потому что очень хорошо привлекает инвестиции. На примере Казахстана мы уже это видим. МФЦА работает крайне эффективно, и я очень рад, что в Кыргызстане тоже появилось что-то похожее, и, возможно, даже лучше.
13: Я представляю Южную Корею как инвестор и сейчас рассматриваю возможность вложений в энергетический сектор Кыргызстана. Считаю, что республика обладает высоким инвестиционным потенциалом и хорошими перспективами для развития экономики. Реализация проекта Тамчи важна не только для Кыргызстана, но и станет дополнительным стимулом для укрепления экономического сотрудничества между Кыргызстаном и Южной Кореей, открывая новые возможности для взаимовыгодного партнерства.
8: От транспортной инфраструктуры и энергетики до туризма и инвестиций Кыргызстан сегодня формирует новые точки роста. И многие проекты, о которых еще недавно говорили как о долгосрочных планах, уже переходят в практическую стадию реализации. Канат Султакеев, Беренчи Радио.
7: Шестые всемирные игры кочевников уже стартовали. В Бишкеке накануне 31 августа состоялась церемония их официального открытия. А сегодня внимание перемещается уже в урочище Хырчин, где продолжается подготовка к одному из главных культурных событий игр. Завтра, 2 сентября, здесь на территории Хуторду состоится церемония открытия культурной программы «Мир кочевников». Это будет не просто концерт или отдельное театральное представление. Организаторы готовит масштабную постановку, которая через музыку, хореографию, театр, иконное искусство расскажет историю кочевой цивилизации. Далее подробно.
8: В Кырчине уже все готово к завтрашнему событию. Здесь работают специалисты, артисты, постановщики и технические службы. Территория постепенно превращается в большую сцену под открытым небом. И уже сегодня понятно, что мир кочевников задуман как масштабное представление, где сама природа Кырчина станет частью сценического пространства. О том, как готовился этногородок и каким он предстанет перед гостями всемирных игр кочевников, рассказывает главный режиссер-постановщик Болот Тентимышев.
14: Самая ответственная локация, которая является сердцем всего игры кочевников, это Кырчин, Чайло Кырчин. В этом Кырчине есть специальная локация, называется Хутордо. И в этом Хутордо готовится пролог под названием «Дюнью Өмір».
8: Именно здесь, в Кырчине, завтра будет представлена история кочевого мира от его истоков до сегодняшнего дня. Центральной частью церемонии станет художественно-философская постановка «Мир. Жизнь». Она состоит из 7 взаимосвязанных частей: начало, кочевье, домашний скот, праздник, война, уход кочевья, проводы девушки и мир. Жизнь. Каждый эпизод раскрывает отдельную страницу жизни кочевников, их отношение к земле и природе, семейные традиции, праздники, воинское искусство и представление о мире. В постановке будут задействованы артисты, музыканты, танцоры, мастера традиционной охоты, каскадеры и наездники. То есть зритель увидит не отдельные номера, а единую историю, в которой соединяется традиционное искусство, театральная постановка и современные сценические решения. Для Кыргызстана это возможность показать гостям из разных стран культуру кочевой цивилизации не только через рассказ, но и через живое представление. О значении всемирных игр кочевников для Кыргызстана и о том, почему культурная составляющая занимает в них особое место, говорит министр культуры, информации и молодежной политики Мирбек Мамбеталиев.
15: В этом году мы учли опыт проведения предыдущих игр кочевников на Джайло Кырчин. В этом году мы капитально уже подошли к строительству санузлов, к строительству канализации, очистных сооружений. То есть в этом году мы уже капитально предусмотрели все недочеты предыдущих игр и надеюсь, что в этом году даст Бог, никаких серьезных ошибок не будет.
8: Одним из самых символичных элементов завтрашней церемонии станет караван единства. В нем примут участие представители регионов Кыргызстана и зарубежные гости. Караван торжественно войдет на территорию Кут-Ордо в сопровождении предводителя кочевья, хранителей воды и всадников. Особый смысл заложен в одном из центральных моментов церемонии. Аксакал, возглавляющий караван, принесет традиционный сосуд со священной водой и передаст его президенту Садыру Джапарову. Глава государства нальет воду в специально подготовленный желоб. После этого с вершины горы на площади Башат начнет стекать поток воды в виде водопада. Он будет продолжать течь на протяжении всех дней культурных мероприятий. Этот образ станет символом источника жизни, единства и преемственности поколений. Но Кырчын – это не только завтрашняя церемония. На территории этногородка гости смогут увидеть традиционные жилища, познакомиться с ремеслами, национальной культурой и особенностями кочевого образа жизни. Здесь создается пространство, где историю можно будет не просто услышать со сцены, но и увидеть вокруг себя. Именно поэтому подготовка Кырчына стала отдельным большим проектом в рамках Всемирных игр кочевников. В общей концепции игр спорт и культура дополняют друг друга. Если спортивные соревнования показывают силу, мастерство и традиционные навыки народов, то культурная программа позволяет глубже понять мир, из которого эти традиции пришли. И особенно важным становится финал постановки «Мир. Жизнь». Это символическое возвращение к главной мысли всего представления, несмотря на испытания и перемены, жизнь продолжается. Канат Султакеев, Беренче Радио.
7: С 1 сентября приложение Амина станет обязательным для иностранцев в Москве. Новые требования распространяются на совершеннолетних студентов, обучающих в Москве и Московской области, членов семьи иностранных граждан, прибывших в эти регионы для работы, а также для тех, кто приезжает с частным, гостевыми, туристическими и другими целями на срок более 90 дней. Какими категориями иностранцев необходимо установить приложение и пройти все предусмотренные процедуры в материале Айдай Назаркуловой.
1: С 1 сентября приложение Амина станет обязательным для иностранцев в Москве. С этой даты расширяется перечень иностранных граждан, на которых распространяется требование об обязательном использовании мобильного приложения Амина для оформления миграционного учета. С указанной даты установить приложение, пройти предусмотренные процедуры и оформить миграционный учет будут обязаны следующие категории иностранцев, достигших 18 лет. Это студенты от 18 лет, обучающиеся в образовательных организациях Москвы и Московской области, члены семей иностранцев.

0: будет передаваться через это мобильное приложение. Положительной стороной этого приложения необходимо отметить, что если раньше для того, чтобы зарегистрироваться, обязательно физически должен был хозяин жилья сопровождать иностранного гражданина, то теперь этой необходимости нет. Да, то есть через мобильное приложение, то есть одним словом, бюрократические вот такие моменты, они исключаются.
1: Требование об обязательном использовании мобильного приложения Амина не распространяется на иностранцев, не достигших 18 лет. Рекомендуется гражданам Кыргызской Республики, подпадающим под указанные категории, заблаговременно установить приложение Амина, пройти необходимые процедуры и оформить миграционный учет в установленном порядке. Третий секретарь консульского департамента Министерства иностранных дел Кыргызской Республики Нургазы Джумалиев подчеркнул, установление приложения обязательно для кыргызстанцев, находящихся в Москве и Московской области.
2: Мобильное приложение, поскольку является обязательным, в течение, если 3 дней мобильное приложение не передает геолокацию, это будет считаться нарушением миграционного законодательства в виде административного правонарушения. Гражданин может в качестве ответственности попасть в реестр контролируемых лиц. Данный реестр служит для того, чтобы гражданин урегулировал свое правовое положение или уже самостоятельно выехать из Российской Федерации. Действительно, могут быть какие-то трудности при регистрации мобильного приложения. Им необходимо идти в многофункциональный центр. Это аналог кыргызстанского ЦОНа в Российской Федерации. Кроме того, они могут онлайн обратиться в техподдержку, а также подробно получить информацию в нашем посольстве Кыргызстана в Российской Федерации.
1: Особое внимание на изменения следует обратить студентам, членам семей трудящихся, а также гражданам, планирующим длительное пребывание. Ведомство призывает граждан заранее ознакомиться с новыми требованиями и не откладывать прохождение необходимых процедур. Руководитель секретариата Совета по вопросам миграции и противодействия торговле людьми при Торагадёрку Кенеша Кыргызской Республики Улан Ногойбаев призвал кыргызстанцев, выезжающих в Москву и Московскую область, зарегистрироваться в приложении.
3: Через Амина можно подтвердить место пребывания, не выходя из дома, сделать это быстро и удобно. Но, уважаемые друзья, хочу подчеркнуть, если не пройти регистрацию вовремя, можно столкнуться с серьезными последствиями в виде административных штрафов, трудностями при получении разрешения на работу, а в некоторых случаях даже запретом на въезд в Российскую Федерацию. Что необходимо сделать для того, чтобы зарегистрироваться? Нужно всего 3 шага. Первое – это скачать приложение Амина через Google Play или App Store. Второе – указать свои данные и номер паспорта, то есть вам необходимо их приготовить, да, чтобы ввести, и подтвердить ваш адрес проживания. После этого информация автоматически поступает в систему миграционного учета, и посещать отделение МВД вам уже не нужно, что очень удобно, и я думаю, не все у нас любят, да, посещать, скажем так, МВД.
1: Отмечается, что приложение Амина не заменяет приложение RUID, которое используют перед поездкой в Россию. Айдай Незаркулова, Биринч Радио.
4: И в завершение выпуска о погоде на завтра. Как сообщает Кыргызгидромет, ночью на большей части территории Сокольской области, местами в Чуйской области, в горных районах Ошской области кратковременные дожди, грозы, местами в Сокольской области осадки интенсивные, в зоне земледелия Ошской области и по остальной территории без осадков. Завтра днем на большей части территории Сокольской, Нарынской области, местами в Чуйской, Таласской областях, предгорных и горных районах Ошской, Джалабадской, Баткенской областей кратковременные дожди, грозы, местами в Иссык-Кульской области осадки интенсивные, в долинной зоне Ошской, Джалабадской, Баткенской областей без осадков, ветер западный 4-9 метров в секунду, завтра днем местами с усилением до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха Чуйской области ночью плюс 10-15, днем плюс 23-28. Таласская область ночью плюс 5-10, днем плюс 21-26. Баткенская, Ошская и Джалабадская области ночью плюс 14-19, днем плюс 27-30. 32

Есть места, где земля хранит память поколений, где ветер все еще хранит голоса предков. Из сердца этой земли звучит призыв. Этот зов отправляется дальше горизонта. Через крайние

0: через земли, где ветер помнит древние пути. Через северные просторы, где человек веками живет в согласии с природой, разносится весть. И каждый, кто услышал этот зов, отправляется в путь. Дороги вновь сходятся в сердце Кыргызстана. Шестые всемирные игры кочевников.
1: Биринчиде музыка.